ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱾ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱪᱚᱱᱫᱨᱚ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱫᱟᱸᱥᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱵᱤᱨᱵᱟᱦᱟ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱵᱷᱟᱜᱽᱣᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱨ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱥᱩᱢᱤᱛᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟ